ᱦᱚ ᱠᱟᱲ ᱤᱢᱛᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱟᱜᱟᱱᱰᱚ ᱢᱤᱥᱤᱠᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟᱛᱷ ᱤᱥᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱮᱞᱟᱵᱟ ᱤᱢᱤᱭᱟ ᱵᱟᱝᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱮ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱢᱟᱱᱠᱤ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱠᱟᱞ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱟᱭᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱛᱮᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱢᱟᱱᱠᱤ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱱᱤᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱚᱢᱟᱥ ᱵᱤᱞᱠᱤᱱᱥᱚᱱ ᱟᱜ ᱞᱮᱠ ᱪᱤ ᱚᱱᱚᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱩ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱟᱵᱚ ᱮ ᱨᱩᱲᱤ ᱯᱟᱨᱛᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱥᱤᱫᱷᱟᱹ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱮ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱪᱤ ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱛᱤᱠ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱲ ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱛᱤᱠ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱦᱟᱛᱩ ᱨᱮ ᱨᱩᱯᱩ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱚᱛᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱟᱭ ᱞᱟᱯᱲᱟᱭ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱩᱢᱵᱩ ᱡᱩᱢᱵᱩᱭ ᱪᱤ ᱦᱟᱛᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭᱤᱱ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤᱛᱮ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱢᱟᱱᱠᱤ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱟᱛᱤᱧ ᱛᱮᱨᱟᱵᱩ ᱦᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱞᱟᱨᱮ ᱱᱮᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚ ᱞᱟᱹᱞᱤᱭᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱤᱱᱟᱹ ᱮᱥᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱦᱟᱛᱩ ᱨᱮ ᱢᱩᱱᱰᱟᱹ ᱟᱹᱯᱩ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ